Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Подписывайся на крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Всегда в твоем сердечке.

Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: в Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Оренбуржье вошло в число регионов с наиболее высокой конкуренцией на выборах. На заседании Центральной избирательной комиссии России обсудили ход выдвижения кандидатов на выборах различных уровней в субъектах Российской Федерации. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова назвала регионы, в которых наблюдается наиболее высокая конкуренция на выборах. В Оренбургской области, где срок приема документов для выдвижения кандидатов истекает 7 июля, уже 8 политических партий заявили о своем участии в выборах. Конкуренция довольно высокая, отметила Памфилова. Избирательная комиссия Оренбургской области и окружные комиссии продолжают прием документов от кандидатов и партий по состоянию на 2 июля на выборах депутатов Госдумы, Заксобрания области и местных выборах в регионе выдвинулись 286 кандидатов. Подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили на заседании оперативного штаба в администрации Оренбурга. По состоянию на 1 июля из 3200 многоквартирных домов, подлежащих оценке готовности, обследованы 1117, а опрессовку прошли 728. Продолжается подготовка и объектов социальной сферы. Отметим, с этого года получение паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному сезону стало обязательным лицензионным требованием для управляющих компаний. Оренбургские легкоатлеты завоевали 5 золотых медалей на чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Алина Коршунова стала двукратной чемпионкой страны, выиграв 100-метровку и прыжки в длину, а также взяв бронзу на дистанции 200 метров. Кирилл Глазырин стал победителем в забегах на 100 и 200 метров. Ирина Харламова стала бронзовым призером в метании диска. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! В эфире «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. 3 июля – финальный день нашей недельной подборки. Звезды дают последние подсказки, как красиво завершить неделю. Сейчас все расскажу. Овны. Возможен напряженный день. Астрологи советуют избегать конфликтов. Тельцы. Финансовая стабильность сохраняется. Не стоит рисковать. Близнецы. Активное общение может утомлять. Важно сохранять фокус. Раки. Эмоциональный фон нестабилен. Рекомендуется отдых. Львы. Социальная активность усиливается. Важно контролировать энергию. Девы. Рабочая концентрация необходима. Следует избегать отвлечений. Весы. Появляются новые планы. Астрологи советуют фиксировать идеи. Скорпионы. Возможны перемены в настроении. Важно сохранять равновесие. Стрельцы. Отношения выходят на первый план. Важен доверительный диалог. Козероги. День дисциплины и работы. Подходит для завершения задач. Водолеи. Усиливается творческое мышление. Рекомендуется использовать его. Рыбы. У вас день отдыха и восстановления. Полезно слушать себя. И на этом мы прощаемся до следующего гороскопа. Спасибо, что были с нами всю неделю. Пусть звезды будут к вам благосклонны. До новых эфиров!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Все свои.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не

0: твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
4: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
6: Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Оренбуржье вошло в число регионов с наиболее высокой конкуренцией на выборах. На заседании Центральной избирательной комиссии России обсудили ход выдвижения кандидатов на выборах различных уровней в субъектах Российской Федерации. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова назвала регионы, в которых наблюдается наиболее высокая конкуренция на выборах. В Оренбургской области, где срок приема документов для выдвижения кандидатов истекает 7 июля, уже 8 политических партий заявили о своем участии в выборах. Конкуренция довольно высокая, отметила Памфилова. Избирательные комиссии Оренбургской области и окружные комиссии продолжают прием документов от кандидатов и партий по состоянию на 2 июля на выборах депутатов Госдумы, ЗАГС Собрания области и местных выборах. В регионе выдвинулись 286 кандидатов. Подготовку к предстоящему отопительному сезону обсудили на заседании оперативного штаба в администрации Оренбурга. По состоянию на 1 июля из 3200 многоквартирных домов, подлежащих оценке готовности, обследованы 1117, а опрессовку прошли 728. Продолжается подготовка и объектов социальной сферы. Отметим, с этого года получение паспорта готовности многоквартирного дома к отопительному сезону стало обязательным лицензионным требованием для управляющих компаний. Оренбургские легкоатлеты завоевали 5 золотых медалей на чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Алина Коршунова стала двукратной чемпионкой страны, выиграв 100-метровку и прыжки в длину, а также взяв бронзу на дистанции 200 метров. Кирилл Глазырин стал победителем в забегах на 100 и 200 метров. Ирина Харламова стала бронзовым призером в метании диска. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометр покажет плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. Температура воздуха составит в Бузулуке 27 градусов со знаком плюс, в Орске небольшой дождь и плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
8: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
9: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: Хочу!
13: Что? Опять шопинг?
12: Хочу много одежды. Сразу.
13: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
14: Папа, а мы скоро поедем?
15: 5 минут.
14: Папа, а ты меня любишь?
15: Да, сына.
14: Тогда смотри, пожалуйста, на дорогу, а не в телефон.
16: Находясь за рулем, внимание только на дорогу. Отвлекаясь на телефон, вы подвергаете опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения. Убери телефон до остановки. Помни про жизнь.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! В эфире «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. 3 июля – финальный день нашей недельной подборки. Звезды дают последние подсказки, как красиво завершить неделю. Сейчас все расскажу. Овны. Возможен напряженный день. Астрологи советуют избегать конфликтов. Тельцы. Финансовая стабильность сохраняется. Не стоит рисковать. Близнецы. Активное общение может утомлять. Важно сохранять фокус. Раки. Эмоциональный фон нестабилен. Рекомендуется отдых. Львы. Социальная активность усиливается. Важно контролировать энергию. Девы. Рабочая концентрация необходима. Следует избегать отвлечений. Весы. Появляются новые планы. Астрологи советуют фиксировать идеи. Скорпионы. Возможны перемены в настроении. Важно сохранять равновесие. Стрельцы. Отношения выходят на первый план. Важен доверительный диалог. Козероги. День дисциплины и работы. Подходит для завершения задач. Водолеи. Усиливается творческое мышление. Рекомендуется использовать его. Рыбы. У вас день отдыха и восстановления. Полезно слушать себя. И на этом мы прощаемся до следующего гороскопа. Спасибо, что были с нами всю неделю. Пусть звезды будут к вам благосклонны. До новых эфиров!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: начала.
1: Планета FM. Реклама.
2: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
3: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
4: Бренд Фуллер.
5: Ну, мясо переворачивай давай.
6: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
7: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
3: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. На завод ЖБИ требуется формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. В Бугруслане продолжается ликвидация последствий обильных осадков, обрушившихся на город. По данным оперативного штаба, на 2 июля уровень воды снижается, однако в зоне подтопления оставались один жилой дом и 48 приусадебных участков. Задействованы две стационарные насосные станции, 12 осенизаторских машин и 16 мотопомп. Интенсивная работа техники позволила за минувшие сутки откачать более 6000 кубометров воды, говорится в сообщении ОРТ. Дорожный сезон в Оренбурге в разгаре. В работе порядка 15 участков улиц. Бригады охватывают весь цикл дорожных работ, начиная с разработки грунта и подготовки основания, заканчивая укладкой финишного слоя покрытия и монтажа тротуара. На улице Есимова накануне обновляли проезжую часть и тротуары. Новый асфальт укладывался на участке от улицы Салмышской до улицы Диагностики. На некоторых улицах работы завершены, в частности в селе Городище на улице Восточной. Точный ремонт выполнен на 100%. В остальных сельских территориях, входящих в состав Оренбурга, работы продолжаются. В Орске на площади Гагарина заложен первый камень на месте будущей стелы «Город трудовой доблести». Подготовлено прочное основание под стелу. Почти 2700 квадратных метров площади покроют тротуарной плиткой. В город пришли первые 7 гранитных блоков будущей стелы, каждый весом 8 тонн. Всего для монумента установят 16 таких блоков. После возведения стелы прилегающую территорию также ждет преображение. Благоустройство площади Гагарина планируется завершить к середине августа, а торжественно открыть в день города. Скоро арчане смогут увидеть новую достопримечательность города, которая станет важным символом нашей истории, отмечает глава Орска Артем Воробьев. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометр покажут плюс 20.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом в Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
7: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
6: Едем!
7: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
8: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
10: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк», 45-99-25.
11: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! В эфире «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. 3 июля – финальный день нашей недельной подборки. Звезды дают последние подсказки, как красиво завершить неделю. Сейчас все расскажу. Овны. Возможен напряженный день. Астрологи советуют избегать конфликтов. Тельцы. Финансовая стабильность сохраняется. Не стоит рисковать. Близнецы. Активное общение может утомлять. Важно сохранять фокус. Раки. Эмоциональный фон нестабилен. Рекомендуется отдых. Львы. Социальная активность усиливается. Важно контролировать энергию. Девы. Рабочая концентрация необходима. Следует избегать отвлечений. Весы. Появляются новые планы. Астрологи советуют фиксировать идеи. Скорпионы. Возможны перемены в настроении. Важно сохранять равновесие. Стрельцы. Отношения выходят на первый план. Важен доверительный диалог. Козероги. День дисциплины и работы. Подходит для завершения задач. Водолеи. Усиливается творческое мышление. Рекомендуется использовать его. Рыбы. У вас день отдыха и восстановления. Полезно слушать себя. И на этом мы прощаемся до следующего гороскопа. Спасибо, что были с нами всю неделю. Пусть звезды будут к вам благосклонны. До новых эфиров!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 430144.
6: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
7: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
9: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
10: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 10:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев осмотрел экспозицию 4-й региональной архитектурной выставки «Меняя взгляд». Экспозиция расположилась в Центральном выставочном зале Оренбурга на улице Володарского, 13. Темой выставки в этом году стала «Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2036 года». В основе стратегии 2036 предложение жителей и анализ социально-экономических и территориальных преимуществ Оренбуржья. Базовые направления. Управление развития региона, промышленные парки, глубокая переработка в аграрном секторе, транспортные и международные связи, образование, туризм, новые технологии. Материалы экспозиции рассказывают о достигнутых результатах по реализации национальных проектов в Оренбургской области и перспективных направлениях работы на ближайшие 10 лет. Также можно ознакомиться с эксклюзивными проектами, ранее не выставлявшимися. Открытие экспозиции сегодня в 17:00. Госавтоинспекция по Оренбургской области отмечает свое 90-летие. Сотрудников и ветеранов поздравил глава региона Евгений Солнцев. Сегодня служба продолжает развиваться. На дорогах Оренбуржья несут службу свыше 1100 сотрудников ГИБДД, внедряются цифровые технологии, камеры фото и видеофиксации, системы Аэроглонас, электронные ПТС, единая информационно-справочная система водительских удостоверений. Сотрудники ГИБДД нередко проявляют героизм при исполнении служебных обязанностей, спасая людей из снежного плена и оказывая доврачебную помощь пострадавшим в ДТП, говорится в поздравлении губернатора. В Оренбурге стартовал региональный этап всероссийской игры «Семейная зорница». В детском оздоровительно-образовательном центре «Город детства» в борьбу за звание лучшей семейной команды вступили 33 семьи, в том числе многодетные семьи участников СВО. Участников ждут военно-прикладные испытания, военно-тактическая игра, образовательные и развлекательные блоки. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: Инструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
3: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год. Новый год.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Участники запрещенной в России террористической организации «Артподготовка» планировали теракт на железной дороге в Оренбургской области, сообщает ТАСС. По данным следствия, в 2024 году злоумышленники намеревались сбросить с моста самодельное взрывное устройство на поезд, перевозивший продукцию военно-промышленного комплекса. Преступление удалось предотвратить. Все фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ и МВД. По делу проходят 8 человек, включая двух сотрудников РЖД, которые предоставили информацию об уязвимых участках инфраструктуры. Судебный процесс начнется 7 июля. Создатель «Артподготовки», признанный в России террористом и иноагентом, объявлен в международный розыск. В Оренбурге задержан курьер мошенников, похитивший у пенсионера 4,5 миллиона рублей. 64-летний оренбуржец стал жертвой обмана. Сначала его пригласили в домовой чат, попросили отправить код. Затем псевдосотрудник федерального казначейства заявил о взломе госуслуг и необходимости заменить налоговый счет. В итоге пожилой мужчина обналичил 4,5 миллиона рублей и передал их курьеру. Полицейские задержали 22-летнего иностранца, который приехал в Оренбург по объявлению о криминальном заработке и забрал деньги по указанию организаторов аферы. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба регионального УМВД. И в Оренбурге по графику идут восстановительные и отделочные работы на пешеходном мосту через Урал. Специалисты подрядной организации особое внимание уделяют опорам моста. Опоры номер 3 и 4 уже полностью отремонтированы и покрашены. Первую опору со стороны города очистили от слабого бетона. Сейчас специалисты восстанавливают ее конструкцию, сообщает мэрия Оренбурга. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометр покажут плюс 26 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. Температура воздуха составит в Бузулуке 27 градусов со знаком плюс, в Орске небольшой дождь и плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Планета FM. Мы помним все.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АО СЗ «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Колонна.

0: навигации, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Ничего лишнего.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге. 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.

0: себя. Съем.
1: Планета FM. Мы помним все.

0: В Оренбуржье полдень. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Белорусские большегрузы из Новотроицкой стали. Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская сталь» подписал долгосрочное соглашение с белорусским производителем карьерной техники «БелАЗ». Документы подписаны на форуме регионов Беларуси и России. Совместный проект предусматривает поставку высокопрочного толстолистового металлопроката для платформ самосвалов грузоподъемностью от 130 до 220 тонн, передает ОРТ. Названы самые молочные районы Оренбуржья. С начала года молочными хозяйствами произведено более 83 тысяч тонн молока. В среднем за сутки производится более 510 тонн. Первенство по производству молока держит Северный район, почти 110 тонн в сутки. Далее идут Саракташский, Новосергиевский, Ташлинский и Осикеевский районы. Эта пятерка лидеров региона производит две трети от суточного производства молока области, сообщает Министерство сельского хозяйства региона. Игроки оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Денис Ивонин и Максим Гребнев выступят в 1/16 финала международного турнира в Стамбуле. На групповом этапе турнира Денис Ивонин одержал две победы, а в матче за выход в основную сетку взял верх над представителем Иордании. В 1/16 финала Ивонин встретится с Седриком Мейснером из Германии. Начало матча в 14:20 по оренбургскому времени, а Максим Гребнев сыграет с мексиканцем Рахелио Кастро. Начало игры в 21:25 по оренбургскому времени. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 27 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. Температура воздуха составит в Бузулуке 26 градусов со знаком плюс, в Орске небольшой дождь и плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: А у вас есть шины?
4: Чтобы подешевле.
3: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
5: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
6: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
7: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
8: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: «Вокруг Оренбуржья» за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Давайте сегодня заглянем в один из старейших храмов города. Храм Покрова Пресвятой Богородицы, который расположился на улице Маврицкого. Инициатором строительства выступил оренбургский купец первой гильдии Михаил Деев. В 1848 году, после эпидемии холеры, он обратился к военному губернатору Обручеву с просьбой о разрешении на возведение каменной церкви в районе Старой Слободки Оренбурга, чтобы облегчить местным жителям доступ к богослужениям. Первоначально храм имел один престол в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 1855 году, после болезни Михаила Деева, его сыновья Стефан и Николай решили пристроить два предела во имя Архангела Михаила и Сергия Радонежского. Летом 1857 года эти пределы были освящены. В начале 20 века приход храма насчитывал более 3000 человек. Вокруг церкви были построены 4 башни, одна из которых использовалась как сторожевая. Летом 1917 года начался капитальный ремонт храма, который продолжался 3 года. Были расписаны потолки и стены, обновлены иконы, посеребрены иконостасы и подсвечники, перекрашен алтарь. Церковь была закрыта в 1931 году. Ее здание позже передали в пользование Оренбургскому областному союзу потребительских обществ для размещения в ней мебельной мастерской промышленного комбината и транспортной конторы. Группа верующих в 1946 году неоднократно направляла ходатайство с прошением об открытии церкви, но они оставались без ответа. И только в 1990 году церковь была возвращена Оренбургской епархии. Официально приход зарегистрирован 17 мая 1991 года. Первое богослужение после открытия церкви совершено 23 февраля 1992 года архиепископом оренбургским и бузулукским Леонтием. Начался долгий период восстановления храма. Был построен шатер колокольни и установлен ее навес. В ноябре 1994-го был изготовлен крест на колокольню. Сегодня в храме ведется активная общественная работа. Есть воскресная школа и библиотека. Реставрационные работы по убранству храма и окрестностей продолжаются. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с Планетой FM. Старт по средам в 17.30. За рулем Елена Богданова.
0: «Вокруг Оренбуржья» за 90 секунд.

0: Cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Darle a tu cuerpo alegría Macarena. ¡Eh, Macarena!
1: Планета FM. Реклама. Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
1: О, мясо переворачивай давай.
3: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
4: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области 13-14 июля пройдет областной день поля. В деловой программе семинары, круглые столы, мастер-классы по различному направлению агропромышленного комплекса. Масштабное событие состоится на полях учебно-опытного хозяйства Оренбургского государственного аграрного университета. Участники смогут ознакомиться с опытными делянками различных сортов сельхозкультур. Пройдет показ сельхозтехники в работе. Там же разместится выставка новой техники, стенды производителей, поставщиков средств защиты растений, минеральных удобрений, комбикормов и многого другого. В Переволоцком районе будут реконструировать мост через Самару. Госэкспертиза выдала положительное заключение на проектную документацию реконструкции моста через реку Самара на дороге Переволоцкий-Кичкас. Проект предусматривает полную разборку старого моста, устройство новых устоев, опоры, пролетных строений, систем водоотвода, дренажа, тротуаров, ограждения, освещения, а также установка дорожных знаков и разметки. В Оренбурге проходит региональный этап всероссийской игры «Семейная зорница». В детском оздоровительно-образовательном центре «Город детства» в борьбу за звание лучшей семейной команды вступили 33 семьи, победительницы муниципальных этапов, в том числе многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. Среди участников финалист кадровой программы «Герой Оренбуржья» Сергей Петрич со своей семьей. Участников ждут военно-прикладные испытания, военно-тактическая игра, образовательные и развлекательные блоки. Итоги будут подведены 4 июля. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 27 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. Температура воздуха составит в Бузулуке 26 градусов со знаком плюс, в Орске небольшой дождь и плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУ «Оренбург 100». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Хочу, хочу, хочу!
9: Что, опять шопинг?
8: Хочу много одежды! Сразу!
9: Тогда в город Локомотивов! Кондукторский 2! Город Локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
10: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45, 99, 25.
11: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду 1/4 века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбургье.
1: Ты думал, все понарошку.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
7: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки – «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
8: Не могу дождаться свидания.
9: Не могу дождаться спектакля.
10: Не могу дождаться тренировки.
11: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
12: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
13: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11. В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. В новом терминале международного аэропорта Оренбурга развернута сеть 4G, обеспечивающая голосовую связь, и мобильный интернет на всей территории аэровокзального комплекса. Как сообщает Минцифры региона, антенные системы размещены внутри терминала с учетом конструктивных особенностей объекта. Это позволяет поддерживать стабильный сигнал в ключевых зонах.

0: регистрации, залах ожидания, помещениях досмотра, а также в зонах получения багажа и служебных пространствах. Завершение строительства нового терминала ожидается этим летом. Пропускная способность до 1000 пассажиров в час, из которых до 600 на внутренних рейсах. В Оренбурге суд конфисковал автомобиль у нетрезвого водителя. Прокуратура Ленинского района Оренбурга поддержана государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. В судебном заседании установлено, что в апреле 2026 года подсудимый, управляя автомобилем Ford Focus, был остановлен сотрудниками ГАИ в районе улицы Гарантина. Инспекторы выявили у водителя признаки опьянения и предложили ему пройти процедуру медицинского освидетельствования. Однако тот отказался выполнять законные требования правоохранителей. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Суд оштрафовал нарушителя на 204 тысячи рублей, а также лишил его права управления транспортными средствами на 2 года. Автомобиль конфискован в доход государства, сообщает прокуратура области. Игроки оренбургского клуба настольного тенниса «Факел Газпром» Денис Ивонин и Максим Гребнев выступят в 1/16 финала турнира в Стамбуле. На групповом этапе турнира Денис Ивонин одержал 2 победы и в матче за выход в основную сетку взял верх над представителем Иордании. В 1/16 финала Ивонин встретится с Седриком Мейснером из Германии. Матч начнется уже менее чем через 20 минут, а Максим Гребнев сыграет с Рохелио Кастро из Мексики. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 27 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. Температура воздуха составит в Бузулуке 26 градусов со знаком плюс, в Орске небольшой дождь и плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM 87.9 FM. Планета FM в ритме города.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 15.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Бузулуке проходит приемка школ к новому учебному году. Сегодня межведомственная комиссия, в состав которой входит представитель управления образования, Роспотребнадзора, полиции, Росгвардии, начала работу с проверки школы номер 6 имени Пушкина. Несмотря на то, что в школе был сделан капитальный ремонт, появляются недочеты, но их школа самостоятельно исправляет, сообщил замглавы администрации Бузулука по социальной политике Николай Севрюков. При проверке особое внимание уделяется вопросам антитеррористической, пожарной безопасности, состоянию путей эвакуации, техническому состоянию и благоустройству прилегающих территорий и спортивных площадок, наличию необходимой материально-технической базы, а также соблюдению санитарных требований. Практически все образовательные учреждения Бузулука уже приняты, приемка полностью завершится на следующей неделе. Названы самые молочные районы Оренбуржья. С начала года молочными хозяйствами произведено более 83 тысяч тонн продукции. В среднем за сутки производится порядка 510 тонн. Первенство по производству молока держит Северный район. За сутки там производится почти 110 тонн. Затем идут Саракташский, Новосергиевский, Ташлинский, Осикеевские районы. Пятерка лидеров производит две трети от суточного производства молока области, сообщает Минсельхоз региона. Пятая часть россиян не расстается с работой даже в отпуске. Согласно исследованию, проведенному аналитиками сервисов по поиску работы, 20% опрошенных продолжают выполнять служебные обязанности и оставаться на постоянной связи с коллегами на протяжении всего отпуска. Еще 24% признали, что периодически подключаются к рабочим задачам по собственному желанию, стараясь не выпадать из командной повестки. В то же время более половины участников опроса, 57%, заявили, что в отпуске сводят контакты с работой к минимуму и сознательно не отвлекаются на профессиональные опросы. Опрос респондентов проводился в мае. В нем приняли участие 3220 респондентов из разных регионов России.
0: Новости.

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, сегодня термометры покажут плюс 27 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. Температура воздуха составит в Бузулуке 26 градусов со знаком плюс, в Орске небольшой дождь и плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Планета FM. FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Круиз вокруг, вокруг, вокруг, вокруг Солнца.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
4: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
5: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области 13 и 14 июля пройдет областной день поля. В деловой программе семинары, круглые столы, мастер-классы по различным направлениям аграрно-промышленного комплекса. Масштабное событие состоится на полях учебно-опытного хозяйства Оренбургского государственного аграрного университета. Участники смогут ознакомиться с опытными делянками различных сортов сельхозкультур. Там же разместится выставка новой сельхозтехники, стенды производителей и поставщиков средств защиты растений, минеральных удобрений, комбикормов и многого другого. В Оренбургском колледже экономики и информатики завершается ремонт в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Обновляется учебный корпус и общежитие. Завершить работы планируется к 1 августа. Отметим, что дизайн-концепция интерьеров разрабатывается студентами-дизайнерами колледжа. Также ведется разработка форменной одежды для сотрудников. Итоговые макеты будут представлены в ближайшее время. В Оренбурге проходит региональный этап всероссийской игры «Семейная зорница» в детском оздоровительно-образовательном центре «Город детства». В борьбу за звание лучшей семейной команды вступили 33 семьи. Победительницы муниципальных этапов, в том числе многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. В числе участников финалист кадровой программы «Герои Оренбуржья» Сергей Петрич со своей семьей. Участников ждут военно-прикладные испытания, военно-тактическая игра, образовательные и развлекательные блоки. Итоги регионального этапа будут подведены 4 июля. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета F.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 27 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. Температура воздуха составит в Бузулуке 26 градусов со знаком «плюс», в Орске небольшой дождь и плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
2: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили.
2: Угу.
1: А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920 120 920 120.

0: Весенняя 5.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
0: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
0: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
3: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
4: Иванов Максим Анатольевич обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим тяжкий вред здоровью.
5: Цена одной ошибки – сломанные жизни, смерть, инвалидность, тюрьма. Не рискуй, не пей за рулем.
6: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Хорошо.
1: Опять все лето разрываться.
2: Зачем разрываться? Пора определяться.
3: Дом Выходолье, застройщик хороший, гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
1: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
4: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
6: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области 13 и 14 июля пройдет областной день поля. В деловой программе семинары, круглые столы, мастер-классы по различным направлениям аграрно-промышленного комплекса. Масштабное событие состоится на полях учебно-опытного хозяйства Оренбургского государственного аграрного университета. Участники смогут ознакомиться с опытными делянками различных сортов сельхозкультур. Там же разместится выставка новой сельхозтехники, стенды производителей и поставщиков средств защиты растений, минеральных удобрений, комбикормов и многого другого. В Оренбургском колледже экономики и информатики завершается ремонт в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Обновляется учебный корпус и общежитие. Завершить работы планируется к 1 августа. Отметим, что дизайн-концепция интерьеров разрабатывается студентами-дизайнерами колледжа. Также ведется разработка форменной одежды для сотрудников. Итоговые макеты будут представлены в ближайшее время. В Оренбурге проходит региональный этап всероссийской игры «Семейная зорница» в детском оздоровительно-образовательном центре «Город детства». В борьбу за звание лучшей семейной команды вступили 33 семьи. Победительницы муниципальных этапов, в том числе многодетные семьи и семьи участников специальной военной операции. В числе участников финалист кадровой программы «Герои Оренбуржья» Сергей Петрич со своей семьей. Участников ждут военно-прикладные испытания, военно-тактическая игра, образовательные и развлекательные блоки. Итоги регионального этапа будут подведены 4 июля. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 27 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. Температура воздуха составит в Бузулуке 26 градусов со знаком плюс, в Орске небольшой дождь и плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.

0: зрение 5.
1: Мама, а мы ничего не забыли?
2: Кажется, ничего.
1: А зрение проверить?
3: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
5: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.

0: Про двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46-11-11.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.
3: Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушай молчание. Твои объятия темными ночами круче оберегов, крепче наших обручальных.

0: Разрешите представить.
1: Наши люди.
0: О гордости Отечества, о лучших людях Оренбургского края расскажет кандидат исторических наук Елена Богданова.
1: Наши люди.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Наш сегодняшний герой – советский, политический и государственный деятель, который после смерти Сталина руководил Советским Союзом. Георгий Максимилианович Маленков родился в Оренбурге 6 декабря 1901 года в семье коллежского регистратора. С отличием окончил первую Оренбургскую мужскую гимназию и сразу же записался в Красную армию. Во время службы познакомился с библиотекарем агитпоезда Туркестанского фронта Валерией Голубцовой. С ней с 1920 года они вместе проживут 68 лет. Валерия Алексеевна впоследствии станет ректором Московского энергетического института. Маленков поступит в Московское высшее техническое училище. Там же начнет продвигаться по партийной линии. В 20-е и 30-е годы прошлого века происходит стремительный карьерный взлет Маленкова. С первых часов Великой Отечественной войны Георгий Маленков – создатель и член Государственного комитета обороны. Выезжает на самые сложные участки фронта, отвечает за авиационную промышленность. В 1943 году за эту работу ему будет присвоено звание Героя социалистического труда. После смерти Сталина Маленков становится председателем Совета министров СССР. На тот момент фактически первым лицом государства. Новый руководитель Советского Союза уделял особое внимание развитию легкой и пищевой промышленности, открыл доступ в Кремль для туристов, способствовал росту личного подсобного хозяйства. Вновь в родном городе он побывал только через 37 лет, когда в январе 1957 года приезжал в Оренбургскую область, чтобы вручить региону орден Ленина за освоение целинных земель. Это произошло незадолго до его полной отставки. Все сведения о Маленкове в 60-е годы 20 века методично уничтожали. О его смерти в 1988 году сообщит лишь зарубежная пресса. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
0: Гордость Отечества. Наши люди.
1: Наши люди.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
6: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.
10: Так, квартиру купили.
11: Угу.
10: А мебель где брать?
11: В городе Локомотивов. Кондуктор 4.
10: Едем!
11: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое!
12: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев осмотрел экспозицию 4-й региональной архитектурной выставки «Меняя взгляд». Экспозиция расположилась в Центральном выставочном зале Оренбурга на улице Володарского, 13. В этом году темой выставки стала стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2036 года. В основе стратегии 2036 – предложение жителей и анализ социально-экономических и территориальных преимуществ Оренбуржья. Базовые направления развития региона – промышленные парки, глубокая переработка в аграрном секторе, транспортные и международные связи, образование, туризм, новые технологии. Экспозиция рассказывает о достигнутых результатах по реализации нацпроектов в Оренбургской области и перспективных направлениях работы на ближайшие 10 лет. Белорусские большегрузы из новотроицкой стали. Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская сталь» подписал долгосрочное соглашение с белорусским производителем карьерной техники «БелАЗ». Документы подписаны на форуме регионов Беларуси и России. Совместный проект предусматривает поставку высокопрочного толстолистового металлопроката для платформ самосвалов грузоподъемностью от 130 до 220 тонн. Названы самые молочные районы Оренбуржья. С начала года в регионе произведено более 83 тысяч тонн молока, в среднем за сутки производится порядка 510 тонн. Первенство по производству продукции держит Северный район. В сутки там производится почти 110 тонн молока. Далее следуют Саракташский, Новосергиевский, Ташлинский, Осикеевский районы. Пятерка лидеров производит 2/3 от суточного производства молока в области, сообщает Минсельхоз региона. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 27 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. Температура воздуха составит в Бузулуке 26 градусов со знаком «плюс», в Орске небольшой дождь и плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ, 87,9 ФМ.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
3: Мама, а мы ничего не забыли?
4: Кажется, ничего.
3: А зрение проверить?
5: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: А у вас есть шины?
7: Чтобы подешевле.
6: Фирменные.
8: На которые шиномонтаж бесплатно.
6: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
9: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
10: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
11: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11. На завод ЖБИ требуется формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.
15: Ярко звезды светят.

Новый борт.

Планета FM. Все свои. Планета FM. Когда хочется подпевать.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
1: Зачем разрываться? Пора определяться.
3: Дом Выходолье, застройщик хороший, гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО Выходолье. Телефон 45 50 45.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
7: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920 120 920 120.
9: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
10: Хочу, хочу, хочу!
11: Что? Опять шопинг?
10: Хочу много одежды! Сразу!
11: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
12: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
13: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
14: Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88. Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев осмотрел экспозицию 4-й региональной архитектурной выставки «Меняя взгляд». Экспозиция расположилась в центральном выставочном зале Оренбурга на улице Володарского, 13. В этом году темой выставки стала стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2036 года. В основе стратегии 2036 – предложение жителей и анализ социально-экономических и территориальных преимуществ Оренбуржья. Базовые направления развития региона, промышленные парки, глубокая переработка в аграрном секторе, транспортные и международные связи, образование, туризм, новые технологии. Экспозиция рассказывает о достигнутых результатах по реализации нацпроектов в Оренбургской области и перспективных направлениях работы на ближайшие 10 лет. Белорусские большегрузы из новотроицкой стали. Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская сталь» подписал долгосрочное соглашение с белорусским производителем карьерной техники «БелАЗ». Документы подписаны на форуме регионов Беларуси и России. Совместный проект предусматривает поставку высокопрочного толстолистового металлопроката для платформ самосвалов грузоподъемностью от 130 до 220 тонн. Названы самые молочные районы Оренбуржья. С начала года в регионе произведено более 83 тысяч тонн молока. В среднем за сутки производится порядка 510 тонн. Первенство по производству продукции держит Северный район. В сутки там производится почти 110 тонн молока. Далее следуют Саракташский, Новосергиевский, Ташлинский, Осикеевский районы. Пятерка лидеров производит 2/3 от суточного производства молока в области, сообщает Минсельхоз региона. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM. Круиз вокруг.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 27 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. Температура воздуха составит в Бузулуке 26 градусов со знаком плюс, в Орске небольшой дождь и плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM, 87.9 FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Хочу, хочу, хочу!
6: Что? Опять шопинг?
5: Хочу много одежды! Сразу!
6: Тогда в город Локомотив!

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Мама, а мы ничего не забыли?
2: Кажется, ничего.
1: А зрение проверить?
3: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48-20-68. Компьютерная академия ТОП.
8: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 3532 25 56 38. Автосервису требуется автослесарь. Телефон 46 11 11.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
3: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
5: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20-1.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев осмотрел экспозицию 4-й региональной архитектурной выставки «Меняя взгляд». Экспозиция расположилась в центральном выставочном зале Оренбурга на улице Володарского, 13. В этом году темой выставки стала стратегия социально-экономического развития Оренбургской области до 2036 года. В основе стратегии 2036 – предложение жителей и анализ социально-экономических и территориальных преимуществ Оренбуржья. Базовые направления развития региона, промышленные парки, глубокая переработка в аграрном секторе, транспортные и международные связи, образование, туризм, новые технологии. Экспозиция рассказывает о достигнутых результатах по реализации нацпроектов в Оренбургской области и перспективных направлениях работы на ближайшие 10 лет. Белорусские большегрузы из новотроицкой стали. Новотроицкий металлургический комбинат «Уральская сталь» подписал долгосрочное соглашение с белорусским производителем карьерной техники «БелАЗ». Документы подписаны на форуме регионов Беларуси и России. Совместный проект предусматривает поставку высокопрочного толстолистового металлопроката для платформ самосвалов грузоподъемностью от 130 до 220 тонн. Названы самые молочные районы Оренбуржья. С начала года в регионе произведено более 83 тысяч тонн молока. В среднем за сутки производится порядка 510 тонн. Первенство по производству продукции держит Северный район. В сутки там производится почти 110 тонн молока. Далее следуют Саракташский, Новосергиевский, Ташлинский, Осикеевский районы. Пятерка лидеров производит 2/3 от суточного производства молока в области, сообщает Минсельхоз региона. ОРТ в МАКС. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере МАКС. Присоединяйтесь и вы. Мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: два года.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, сегодня термометры покажут плюс 27 градусов. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями, температура воздуха составит в Бузулуке 26 градусов со знаком плюс, в Орске небольшой дождь и плюс 24. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: Мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

все дома. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Ничего лишнего. Такие ровно.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио. Город.

0: Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.
1: И кто там?
2: Я, МС.
1: Его задача в том, чтобы вам рассказать подробно обо всем.
2: На времени смотрите регламент.

Планета FM. Планета FM в ритме города О.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Знаю, что и зеркала мы стали слишком чужими. Если бы я только знал, то чаще б на них писал твое имя.
2: В комнате моей теперь бардак.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Планета FM. Ничего лишнего. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: see, we really have enough to eat.
1: Like always.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: друзья.
1: 87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

Это FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том,

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.
1: Планета FM. В самом сердце.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи ей, что я не приду.
0: Когда ты придешь?
1: Не знаю.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Радио города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

слова. Мною ты обезоружен, расторможен и разбужен.